0: за Вагеру і Гітлера.
1: Вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру. Саа сангат ji боло ji, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру, вайгуру.
2: Вайгуру сахиб джийо. Ек оанкар. Саре боло нал нал.